Лети, лепесток, через северо-восток, через запад, через юг, возвращайся, сделав круг. Группа Хай-Фай открыла музыкальную программу этого часа на волне радио Окей с песней «Седьмой лепесток», где дождь уже, знаете ли, что-то там на окнах рисует. 7.04 в стране, доброе утро всем, чьи приемники настроены на волну радио Окей. 2 октября на календаре, видите, как быстро первое закончилось. И, как говорил персонаж одного известного фильма, день взятия Бастилии прошел впустую. Я имею в виду вчерашний день радио. Ну, как впустую? Нет, мы безумно счастливы. Да, привыкаем к этой дате. 1 октября, день радио. Теперь нужно тоже как-то пометить это в календаре. Ну, я успела поздравить всех своих коллег, всех, с кем когда-то работали, принимали участие в становлении радио, ну, скажем, в нашем городе и не только. Друзья, меня зовут Елена Левитан. Я вступила на дежурство на ближайшие 3 часа. Буду вас сопровождать в новый день, в этот, сегодня, в пятницу, 2 октября. Ну, а поскольку началось все с 7 лепестка, и про дождь, и про все, ну, должна вам сказать, ну, как-то вот зябко на улице. Вот есть такое слово? Зябко. По-другому не сказать. Не холодно, не как-то там мерзко, сыро. Зябко. На самом-то деле +5 за окном. Хотя по ощущениям, ну, практически вот написано -2. Да, именно вот это правильное ощущение. Я не знаю, кто их составляет. Вот кто на себе это испытывает, в очередной раз удивляет, поскольку это очень точно. Вот +5, а по ощущениям -2. Прям такое ощущение, что вот прямо сейчас снежок посыпется. Хотя я вот смотрю сейчас на прогнозы синоптиков на ближайшие выходные, ну, которые вот уже завтра и послезавтра. Там стоит снежинка, так что, возможно, кто-то первые снежинки завтра, может быть, даже успеет запечатлеть. А нам это надо? Ну, нам это надо, потому что это природа. Она сама живет по себе, не обращая внимания на наши хотелки. Нам же сегодня синоптики обещают +12 максимально. По ощущениям, наверняка, будет гораздо меньше. Ветер приличный, знаете ли, за окном. Вот приличные прям такие порывы, серьезные, северные, поэтому и холодный. Ну и восход солнышка, друзья мои. У вас есть возможность встретить его сегодня в 7:36. Здорово. Потому что я уже, ну вот как-то я все, да, я уже в своем помещении, здесь в домике. Поэтому вряд ли успею посмотреть на это явление, но тем не менее оно состоится. Будет слегка облачно, но без осадков. Сегодня без осадков. Ну вот так вот. Сегодня, скажем, такой контрольная проверка, все ли готовы к осени. Кстати, по народным приметам сегодняшнего дня вот уже окончательно проверяют свою готовность к зиме. Ну и правильно, 2 октября. Ну а у нас с вами, как и всегда, в этом часе обязательная программа, в которой погода, народные приметы, звездные подсказки, чтобы все были готовы психологически, физически, морально к тому, что сегодняшний день вам привнесет в вашу жизнь и что вы в этот день привнесете. Во всяком случае, ну, иногда просто доброе напоминание о том, что знаешь, что ты сегодня особо много не разговаривай. Или, ты знаешь, ты сегодня поактивнее. Все-таки пятница, надо хвосты подбирать перед выходом. И все. И человек понимает, что ему делать. Есть установка, вроде бы, и ничего тут такого особенного. Можно сослаться хоть на звезды, хоть на близстоящее дерево. Главное, чтобы это сработало. Ну что ж, еще раз всех приветствую. Как всегда, полна силы и энергии, потому что нахожусь в любимом кресле, за любимым столом, перед любимым монитором, еще более любимым микрофоном, пультом, телефоном, ручкой. Ну, там много еще у нас чего есть. И представляю вам далее композицию «Talk to your body» Риа Гарви. Не знаю, настоящее это лицо, человек. Но песенка прикольная. И вроде как уж то, что имя состоит из двух как бы составляющих, очень похоже на то, что, да, вроде как человек поет.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Значит, ничего себе, вчера я удивлялась, что песня, которая, ну, в общем-то, предстала на ваш суд в эфире прошлого октября, вот как будто это вчера было, а вот вам, пожалуйста, мистер Президент, Коко Джамбо. Ну, вспоминайте, какого года песня? Вот просто так, вот у меня вдруг раздало, а когда? В 96-м году она появилась, представляете? Релиз состоялся в марте, по-моему. И все, и в лето она уже так выстрелила, она так по всей Европе и за ее пределами, в общем-то, качала танцполы. Это же просто нереально, невероятно. 20 лет. Интересно, кто-нибудь додумается сделать рубрику, потом зарабатывать на ней, чтобы отмечать даты релизов главнейших хитов. Вот прям вот отдельно заходишь, а там прям календарь, и чтобы можно было вот не как дни рождения, события, а еще день рождения такого-то хита. Здорово же. И мне искать не придется. Но сам факт, друзья, 20 лет Коко Джамбо. Коко Джамбо 20 лет. Я вас поздравляю. Ну, в марте было, правда, ничего. Лучше позже, чем никогда. Итак, 7:18. Так, кто там в школу собирается на работу? Пора, друзья, выдвигаться. Давайте посмотрим. Вообще, вот вчера, если я знаю, что вчера много обращений, то есть внимание наших предков, оно было обращено к листьям, к шиповнику, там какие-то даты, то сегодняшний день – это день наблюдения за ветром, облаками, туманом, поведением пчел и перелетом птиц. Считалось, что направление ветра может рассказать о характере ближайшей осени и будущем урожае. Поэтому южный ветер 2 октября связывали с теплом и хорошим урожаем озимых культур. И, кстати, приписывали обещание мягкой погоды в ближайшие недели. А у нас нет. А у нас северный ветер. Северный ветер. И вот его воспринимали как предвестника скорого похолодания и ранних заморозков. Если воздух становился резко холоднее, а ветер дул с севера, готовились к быстрому наступлению зимы. Западный ветер связывали с дождями, сыростью и пасмурными днями, а восточный – с сухой и ясной погодой. Теплый и солнечный день 2 октября обещал продолжительную ясную осень. Если же дата оказывалась холодной и ветреной, ожидали ранних заморозков. Морозов. Такая примета была связана с простым наблюдением за сезонным переходом. Вот чем быстрее в начале октября меняется погода, тем скорее люди ожидали устойчивого холода. Ну, про туман говорить не буду, его сегодня я не наблюдала. Если ночью звезды светили ярко и выглядели отчетливыми, ожидали сухой и ясной погоды. Но сегодня да. Сегодня осадков не будет. Вот на завтра и послезавтра, я не знаю, что там случится это или нет, вот эти вот снежинки. Тусклое мерцание звезд напротив считалось признаком сырости и возможных осадков. Ну, за пчелами следят те, у кого есть пчелы. У нас только мед. Ну и, конечно же, вот гром. Гром в начале октября считался предвестником малоснежной зимы. Ну, не слышали мы грома среди ясного неба, тем более, поэтому я не знаю. Какая будет, такая пусть будет. Главное, что сегодня у нас сухо, плюсовая температура, с чем я вас и поздравляю, плюс 10-12 градусов. Сейчас плюс 4, ветер приличный, северный, 3 метра в секунду, знаете ли, такие порывы у него есть сильные. Поэтому все-таки уже вот, я понимаю, вчера было прям тепло, хоть в футболке ходи, а сегодня вот так, да? Переменчива погода осенью, не только в мае, вот, как ветер в мае, поэтому берегите свое здоровье, берегите, держите ноги в тепле, голову в сухости и в ясности. Вот такие они, народно-погодные приметы, друзья, по сегодняшнему дню, на сегодняшний день, 2 октября. Ну и что? Ну вот уже хочется вот после такого сказать, что зима близко, зима холода. Андрей Губин скажет это за меня, гораздо веселее, позитивнее, вот, и продолжит нашу музыкальную программу.

в нашей программе под названием Destination. Я думаю, место назначения все для себя уже определили в данный момент. Ну, все куда-то движутся однозначно. Или не движутся, это тоже нормально. Мое место назначения, вот оно здесь сегодня, в ближайшие 3 часа. Еще раз приветствую тех, кто слушает нас на 106 FM. Время звездных подсказок на день сегодняшний, пятницу, 2 октября. Вторая пятница этого месяца. Ой, первая пятница. Первая. Первая октябрьская пятница на календаре. Так вот, она пройдет под влиянием весов, знака весов. И это время гармонии, общения и поиска баланса между личным и общественным. Луна в этот день добавляет эмоциональной глубины и интуитивной проницательности. Вот я прямо себя это ощущаю, прямо вот хочется куда-то вглубь. Значит, так, давайте теперь персонально посмотрим, что для каждого знака зодиака на сегодня предначертано звездами. Овны, сегодня отличный день для новых начинаний. Ваша энергия на пике, направьте ее на решение давно отложенных задач. Возможно, неожиданная новость от друга. Тельцы, финансовые вопросы требуют внимания. Не принимайте поспешных решений, связанных с крупными тратами. Вечером порадуйте себя чем-то приятным. Надо еще найти что-то приятное для себя на вечер пятницы. Хотя, конечно, сейчас все покрутили у виска и сказали, что там думать-то в пятницу вечером. Близнецы, день благоприятен для общения и переговоров. Ваша идея может найти поддержку у влиятельного человека. Следите за словами, есть риск недоразумений. Вот видите, вот дельный совет. То есть держите сегодня язык за зубами. Так, раки, уделите время семье и дому. Теплая атмосфера поможет восстановить силы, возможны приятные воспоминания или встреча с родственниками. Тоже хорошо. Львы, ваша харизма сегодня особенно сильная.

Внимание, весы. Солнце в вашем знаке дает вам особую привлекательность. День удачен для партнерских отношений и романтических знакомств. Доверяйте интуиции. Скорпионы. Внутренняя трансформация продолжается. Сегодня хорошо заняться самоанализом или медитацией. Избегайте конфликтов на пустом месте. Стрельцы, у вас день полон возможностей для расширения горизонтов. Возможно, поездка или встреча с интересными людьми. Не бойтесь импровизировать. Поездка – это всегда хорошо. Так, козероги, сосредоточьтесь на карьерных целях. Ваши усилия могут быть замечены руководством. Вечером уделите время отдыху, вы его заслужили. Водолеи. День благоприятен для нестандартных решений и экспериментов. Общение с единомышленниками принесет вдохновение. Следите за финансами. Да, хороший вопрос. И, наконец, рыбы. Творческая энергия сегодня особенно сильна. Хороший день для искусства, музыки или духовных практик. Не позволяйте эмоциям взять верх. Ну, да, это тоже дельный совет. Иногда вот контролировать эмоции сложно. Но можно, надо сказать, можно, если вы об этом знаете, что это вам только будет в плюс. 7:38 в стране. Я надеюсь, что эти подсказки помогут вам сегодня не совершить ненужных поступков, каких-то нелепых ошибок. И день пройдет, как и положено. Прекрасно. Да, наступил восход. Не особо он заметен через вот эту вот плотность распушившихся облаков, которые действительно прям грозят обрушить на землю либо снег, либо что-то еще. И прохладно однозначно. Но, тем не менее, день начинается, и надо встречать его, как всегда, как мы привыкли, как мы репетировали. С улыбкой. Вот берите пример с Татьяны Булановой. Какие бы песни грустные не были, про какую печальку, не печальку, да и со слезами на глазах, но ведь все равно, когда слушаешь ее, хочется улыбаться. Татьяна Буланова, я так сильно тебя люблю. Прям как будто на концерте в Кремле объявила.

такое ощущение, что вот под эту песню как будто либо кто-то куда-то спешит, бежит, либо делает все в обостренном варианте. Вот вроде какая-то спешка там ненужная абсолютно. Мы с вами никуда не спешим, даже если опаздываем. 7:49 в стране, и у меня есть первая музыкальная заявка от Александра. Она нас вернет в совершенно другое время, в другой мир и в другой ритм. Клара Румянова, «Облака», «Белогривые лошадки». Александр для вас и вас, ваших пассажиров.

Удивительная песня, милота просто зашкаливает. 7:52 в стране. Друзья, я думаю, что все получили предупреждение от службы ЧС о том, что вот 3 октября у нас ожидается сильный дождь, угроза усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, заморозки до минус 5. 4 октября угроза усиления ветра с порывами до 25 метров в секунду. Ну, вот, собственно говоря, где это? В городе, ну, это в области, то есть, а вы знаете, что у нас, может быть, в одной части области у нас большая, прибольшая, в одной части может быть тепло, в другой может быть совершенно иначе, поэтому имейте это в виду. К этому моменту, во-первых, у меня есть еще одна музыкальная заявка, Михаил, да, все уже готово, все уже на старте, но не могу не поделиться с вами новостью о Чихуахуа. Ну, а о чем еще в пятницу с утра рассказывать? Конечно, вот Чихуахуа стал маленьким служащим мексиканской национальной гвардии. Не надо думать, что им некому служить. Нет, просто они недавно представили публике своего необычного новобранца по кличке Командо. Командо. Несколько месяцев назад 13-месячного пса забрали у пожилых хозяев, которые не могли больше ухаживать за ним. И теперь Командо ростом 21 сантиметр и весом 7 килограммов самый маленький представитель кинологического подразделения гвардии. Пес носит миниатюрные защитные очки, жилет, шлем и закрепленную на голове камеру. Не хухры-мухры, нет. Это не собачка, которая возле порожка лежит там и водичку хлебает. Нет. Команда обучают работать в поисково-спасательных операциях. Конечно, многие посчитали новобранца невероятно милым и забавным. Так что в честь Чихуахуа в интернете уже появились мемы, но на самом деле его действительно обучают и готовят к серьезной работе. Я не знаю, что там еще у них, кто там, кого там берут на службу. Я знаю, что тем, у кого рабочий день начинается с 8, уже, я думаю, практически на месте, на своем destination и готовы приступить к своим служебным обязанностям. Вот хочу, чтобы это начало рабочего дня в пятницу у всех было бодрым, веселым. Сделали бррр, согрелись при комнатной температуре и поняли, как хорошо в кругу своих коллег, друзей или просто в своем отдельном кабинете. Всем отличного настроения на этот последний рабочий день пятидневки. У кого она пятидневка? Конечно же, главное, не переключайте свои приемники. Можете сделать чуть потише, но ни в коем мере. Потому что музыка, она всегда настраивает на позитив, на то, что помогает и строить, и жить. Ну, а тут и я еще могу вам иногда мешать, отвлекать вас от каких-то дел, что само по себе тоже является хорошим процессом для работы. Ну, скажем таким, вспомогательным процессом для успешной работы. И вот теперь можно включить музыкальную заявку от Михаила. Вдруг ему захотелось ISMC. Ну, я не могу ему отказать в этом. Да, пожалуйста. Слушаем и заканчиваем этот музыкальный час. И уже встречаемся следующим через несколько минут.

такой кавер от Николь Кросс открыл музыкальную программу нового часа на волне радио Кей. 8.03 в стране и в нашем городе любимом. 2 октября, пятница на календаре. Ну, приветствую еще раз всех. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Рассаживайтесь поудобнее. Не стойте в проходе. Так, что у нас? В этом часе у нас по традиции урок казахского языка. Слушаем, запоминаем, используем игроки ремере для истинных меломанов. Много музыки, полезной информации и, конечно же, в самом начале часа о погоде. Плюс 4 по ощущениям, минус 3. Представляете, как разница вот эти вот ощущения? Я, ну, на самом деле так. Вот сейчас зашли коллеги, говорят, просто прям ужасть ужасная. Ну, как-то неожиданно, конечно, 2 октября. Хотя, ну да, мы привыкли, что нас погода балует. Но, тем не менее, будем думать, что она еще нас действительно и согреет, и побалует теплыми денечками. Плюс 4 днем, плюс 10, возможно, плюс 12. Ну, вот в этом каком-то отрезке цифровом, циферном будет располагаться уровень термометра. Так, облачно, малооблачно, многооблачно, вот как-то так. То есть не безоблачно. Не безоблачное детство, не безоблачный денек нам сегодня обещают синоптики. Ну и вот, конечно, ветер как раз вот делает погоду этот северный, неумеренный или умеренный. Ну, умеренный будем считать, до сильного. Потому что, видите, как ИЧС уже предупредила о порывах ветра в ближайшие дни. Значит, вот. Все как в народно-погодных приметах. В эти дни ветер делает погоду однозначно. А мы с вами делаем сегодняшний день с улыбкой, с уверенностью, со своими планами, конечно же, потому что, ну как без плана? Вот даже кто говорит, вот у меня есть, конечно, один человек знакомый, который, какой план? Да вот как вот пошло, вроде как по течению. Да ничего, даже по течению ты прекрасно знаешь, что тебе нужно и когда. Что-то точно, а что-то все равно у тебя где-то в голове держится. У меня, например, сейчас по плану петь вместе с Айовой. Она говорит, пой, я пою. Хотите, подпевайте, потому что она все равно продолжит нашу музыкальную программу.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Funk в нашей музыкальной программе. Чили 8.19. Должна вам, друзья мои, признаться. Да, грешна. Грешна-таки я стала в последнее время. Потому что смотрю ИИшные сериалы, созданные ИИ, понимаете, искусственным интеллектом. Да. Не бейтесь головой об стены. Причем я-то думала, я одна, я это тихо, ночью, чтобы никто не видел, ну, чтобы как бы не было стыдно, чтобы не было видно, как бы багровеют мои щеки при этом. А тут прохожу мимо человека, который сидит на вахте, и слышу знакомую озвучку. И понимаю, что он тоже смотрит этот ИИшный сериал. Понимаете, в чем дело? И есть какая-то милота в этом. Ну, как милота? Там как-то все, ну, не то что проще. Ну, в общем, я не знаю. Пока не посмотришь это все. Я даже не могу понять, как так случилось, что я вот перешла на это искусственное вскармливание своего мозга и визуала. Ну, не знаю. А тут думаю, ну, да, вот от этого не уйти, это, конечно, и проблема, и вопрос. Но это ладно, это все равно, ну, смотрю и смотрю, там и не я одна, там столько просмотров, миллионов и всего прочего. А тут смотрю, значит, новостную ленту и думаю, да, вот это гораздо хуже. И это вот как-то меня сразу успокоило, поэтому мне даже не страшно стало каяться. Дело в том, что до властей Сингапура дошла тревожная информация о том, что в водохранилище Пандан завелся крокодил. И доказательством стала фотография рептилии, появившейся в интернете. Понимаете? То есть, вы представляете? Водохранилище, популярное среди любителей там гребли, каякинга. И что? Властям пришлось это все запретить, потому что, ну, поступили вот эти вот, естественно, опасянские вот эти всякие заявления. Они приступили к масштабным поискам опасного создания. Однако вскоре выяснилось, что никакого крокодила не существует. Снимок был сделан с помощью ИИ 30-летним Иелином, гражданином Мьянмы. И хотя Е удалил само фото и историю приложения, в котором создал фальшивку, ему не удалось скрыть свои действия от полиции. Понимаете? Ну, это хорошо. Вот. Мужчину обвинили в распространении ложной информации и препятствовании правосудию. За это он может сесть в тюрьму на 3 года или заплатить крупный штраф. Между прочим, на суде он заявил через переводчик, что намерен признать свою вину. И молодец! Вот я же призналась, что я смотрю ей сериалы. И он признал свою вину. Ну, вот эти вот шутки. Вот тут, конечно, тут уже искусственный интеллект не виноват. Тут собственный интеллект виноват в том, что додуматься такое сделает. Напугать людей, поднять. Ищет полиция, ищет там еще что-то. Ну, вот это вот что? Это неправильно это все. Вот так вот, друзья. Ну, может быть, кто-то тоже признается, что смотрит ИИшные сериалы. Я к чему это все говорила? Пишите мне на WhatsApp, присылайте свои приветы, поздравления, заявки музыкальные, а заодно признайте, смотрите? Угу. Ну, смотрите же, да? ИИшные сериалы. ИИшные сериалы же смотрите? Ну, все туда, на 8700. Забыла. 771-202-1006. Мне показали номер телефона, у нас есть визитка такая, размером 80 на 80, вот, спасибо большое, присылайте, пожалуйста. Я никому не расскажу, если вы смотрите сериалы. Зато я вам расскажу сейчас другое. Ну вот, кстати, кто там зависает в соцсетях, я думаю, должны быть в курсе. Есть такая девушка Беназир Ермагамбетова. Ее зовут как Бекабризи. Тут намедни, ну как намедни, вот этим летом она отправилась в Китай, как в свое время Димаш. Она совершенно в другом стиле, она рэпер. Девчонка интересная, она 90-го года, то есть как бы 36 лет. Она необычная, она неформатная, она такая интересная, она такая, ну, как же, то есть ее один раз увидев, ты уже ее не забудешь. И она, знаете ли что, вот она молодец, она покорила публику, там заняла какие-то места, сейчас раскручивается, танцует, выступает везде, очень хочется ей пожелать. И Вирусь крутиться в интернете «Ой, мам, не горюй». Вы услышите эту песню сразу после урока казахского языка. Понимаете? То есть вот как выйдете на переменку, сразу услышите эту потрясающую композицию, которая уже набрала миллионы прослушиваний и просмотров. И пусть дальше она и творит. Я пожелаю Бики Бризи удачи и успехов. Как и всем, кто настроен на волну нашей радио, нашей радиостанции.
1: Чем казахский язык легко.
2: Дэнде дақылдар. Зерновые культуры. Сұлы, овес, арпа, ячмень, арпа, жармасы, перловка, іріктелген, сұлы, отборный овес, іріктелген, отборный, сұлы, овес, іріктелген, сұлы, арпа, өте пайдалы. Ячмень – очень полезный. Арпа, ячмень. Өте пайдалы – очень полезный. Арпа, өте пайдалы.
1: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК. На волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: 8.30. В Уральске и в стране. И я готова поиграться с вами, друзья. Игра Керемере для истинных меломанов, чьи имена мы, конечно же, прекрасно знаем. И всегда рады, когда появляются какие-то новые герои, не боящиеся трудности. Ну, а задача-то у вас наипростейшая. Надо послушать перевернутый фрагмент композиции и распознать в этом что-то нормальное, человеческое. Позвонить мне в студию по номеру 8 771-202-1006 и назвать свою версию. Правильная будет вознаграждена возможностью передать привет и пообщаться, может быть, что-то сказать очень важное, рассказать себе, в конце концов. Никто не запрещает. Ну и гордым за себя отправиться дальше в этот день. Сегодня у нас тоже простейшая композиция. Сложности она не предоставит никому, даже тем, кто... Ну, единственная сложность — нужно быть человеком, знающим или прожившим 90-е. Вот все говорят, вот 90-е вернулись. Это же говорят те, кто знает. Вот те, кто пережил 90-е, должны знать эту песню однозначно. Вот вся и подсказка. Желаю всем удачи. Надеюсь, что вы нашли себе укромное, удобное местечко для того, чтобы и послушать, и принять участие в игре. Еще раз пожелаю всем удачи и включаю перевернутый фрагмент композиции. Он, кстати, не такой длительный. Наш номер 8 771 202 1006, поэтому вот кладу телефончик рядом с собой и буду ждать, когда он затринкает. Готовы? Ну, давайте послушаем.

0: вот и все. А вот и все, я отзвучала. Это самая композиция в перевернутом виде. Ну, что-то такое там темпераментное, да? Тишина, пока все так сказать, все задумались, пригорюнились. Ну что, Аслан, Михаил, ага, Иван у меня есть на связи. Алло.
1: Здравствуйте,
0: Иван. Рада слышать. Вас сегодня не отвлекают?
1: Не.
0: Так, хорошо, тогда. Ну, вы на работу едете, как обычно.
1: Ну да, сегодня чуть-чуть позже вышел.
0: Все, понятно. Не замерзли? Все хорошо?
1: Не, у меня печка греет, нормально.
0: Ну да, в машине всегда хорошо. А с курточку на какую-нибудь на себя нацепили? Шапченочку?
1: Обязательно.
0: Все, поняла. Вань, ну как настроение?
1: Ну, рабочее.
0: Угу. А вот такая погода, как сегодня, она считается летной или сейчас вообще не летная? Вообще не летная погода, это какая? То есть чего? Мне кажется, сейчас летают в любую погоду.
1: Да, ну да. Я вообще не специалист в летной неделе, но вообще в разные погоды летают.
0: Ну да, это я да. Потому что даже мне приходилось в своей жизни летать в разную погоду. Ну что, расскажите мне, что вы услышали вот в этой абракадабре перевернутой?
1: Королеву Снежную услышал. Комиссар, да, если я не ошибаюсь. Что? Группа Комиссар.
0: Да, еще раз аплодисменты. Ничего себе! Вот как. Я даже по-другому не могу сказать. Ничего себе! Как вы узнали эту королеву снежную?
1: Вот. Она так гремела раньше, так.
0: Да, гремела. Да. А вот мои коллеги не знают этого, понимаете? Они, то есть они смотрят на меня как на кого-то, не как, ну, действительно, какого-то динозавра, трахеозавра, кто там еще был. Да, а я говорю, это так гремело, это что? Это там руки вверх сами тянулись. Все, поняла. Ваня, поздравляю, Иван, поздравляю. Спасибо большое, что знаете. Скажите мне, пожалуйста, искусственный интеллект, вот я сейчас призналась по поводу того, что я смотрю сериалы, озвученные и созданные. Вы что-нибудь такое вам попадается на глаза?
1: Честно признаюсь, я сам по нему кайфую. Такая музыка классная получается и вообще бомба.
0: Ну, иишная вы имеете в виду, музыка, да?
1: Да.
0: А я уже говорю про киношки иишные.
1: Ну, вот я больно не смотрю на эти экраны. Угу. Только в телефоне там какие-то ролики мелкие, но музыка прям вообще пушка, классно.
0: Все понятно. То есть вполне устраивает, то есть будем брать.
1: Хороший подбор, да.
0: Все,
1: отлично.
0: Поняла. Вань, ну кому приветы передадим? Что хотите сказать сегодня всем жителям нашего города?
1: Вам привет.
0: Спасибо.
1: Домашним привет. Коллегам привет. Всему Уральску привет. Всем положительного дня, чтобы все было по кайфу. Вот.
0: А выходной завтра?
1: Да.
0: Ну все тогда. Тогда, да. Конечно, тогда все хорошо. Пусть всего хорошего. Спасибо вам. Хорошего рабочего дня. Пусть настроение не испортится. И еще больше их побед и удачи, как в нашей игре, в которой вы так лихо справились. Пока все раскачивались, пока все приходили. Я не знаю, как все замерзли, что ли. Замерзли. Да, вот видите, холод и сразу...

0: Ой-ой-ой-ой-ой. Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Практически мы выходим на финишную прямую этого музыкального часа под «Ла-ла-ла-ла-ла» от Сэма Смита и «Хэнкти Бой». У меня есть музыкальные заявки, которые я должна выполнить. Это, в частности, по просьбе Дмитрия в нашей программе звучит композиция американской рок-группы из Лос-Анджелеса «30 секунд до Марса». Замечательная композиция. Я думаю, вам понравится. И главное, что, естественно, Дмитрий не изменяет своему жанру, своему стилю, своей музыке и немного будоражит наш эфир, за что ему огромное спасибо.

Really, so beautiful. Это 30 секунд до Марса в нашей музыкальной программе для всех, кто настроен на 106 позитива. Ну что, немного такого депресничка, да? Такого прям... Но так хорошо все равно. Я, как бы, я себя представила на пике высоченной скалы, глядя в эти вот бескрайние просторы с высоты, рядом парящие орлы, потоки воздуха. Не знаю, как-то картинка нарисовалась хорошая, бодрящая. Надеюсь, что и у вас тоже... что-нибудь в фантазии пробудило. Ну, а дабы поменять, если кто-то сейчас скажет, ну, что это такое? Ай-яй-яй-яй. Мы же вот такие вот прям все няки-улыбаки. Я вам расскажу сейчас историю, и вы снова будете такими. Выбран самый... Вот, кстати, вот я не знаю, чем вы сейчас заняты. Вот люди занимаются серьезной работой, а чем вы заняты, я не знаю. Выбран самый впечатляюще зажиревший к зиме медведь. В национальном парке Катмай, штат Аляска, завершилась неделя толстого медведя, в ходе которой вас, пользователи сети, выбрали самого подготовленного к зимней спячке бурого медведя в Америке. Вот понимаете? Вот, вот. А мы с вами еще не выбрали самого отъевшегося суслика к зиме. Я, конечно, понаела себе бока, но не так, как этот медведь. Я вот даже по сравнению с ним по фото прям стройняха. Ну, дело в чем, тут на самом деле серьезная штука, и это каждый год у них проводится. Выбирают 10-12 там бурых медведей, публикуют две фотографии. Одна из них сделана в июле, а вторая в начале сентября. И по ним желающие выбирают животное, которое продемонстрировало самый впечатляющий процесс или прогресс, что ли, в зажировке. В зажировке. Смотрите, слово какое. Запомните, пожалуйста. Зажировка к зиме. Вот. У нас похудение к весне. Это зажировка к зиме. И вот, получается, в этом году победителем стал медведь по кличке Бэкпэк. Да, вот. Он впервые вышел в финал и схлестнулся в нем с другим новичком-медведем 910. Я не знаю, что это такое. Разрыв между ними составил меньше 10 тысяч голосов. Не знаю, чем он там приглянулся, но факт остается фактом. Дальше рассказывает история, значит, вот про вообще, как там медведи живут в этом парке. С 2014 года все люди наблюдают за жизнью бурых медведей в этом заповеднике. Вот. Ну и все считают, толстый медведь – это успешный медведь. Понимаете? А неделя толстых медведей празднует успех этих диких бурых медведей. Вот так. Правда же милота? Ну, чудо-чудное. То есть, сегодняшний день, я уже в самом начале, самым ранним утречком сказала, когда еще про погоду народные приметы говорил, да, идет подготовка к зиме. Вот именно, то есть уже проверка подготовки. Проверка, не подготовка, проверка. Вот, пожалуйста, и там, и вот подтверждение того. Есть у меня еще одна музыкальная заявочка от Михаила Великого. Прям вот у нас прям раздрай. Нате вам тут вот такое. Нате вам вот такое. И нате вам вот такое. СВО в нашей музыкальной программе. Ну, практически чистейший рэп такой. Песня называется «Это того стоит». Уличные поэты вот что-то там натворили. Давайте послушаем. Вот тут надо внимательно, конечно, слушать.

группа людей, как Гэбри Понте, Конор Мейнард и Джейовер открыли музыкальную программу нового часа. Композиция вроде не свежая. Что такое? Почему эти слова исполнители и создатели так звучат по-новому? Ну что, мы с вами разменяли очередной час. Продолжаем врываться в новый день, пятницу, первую пятницу октября. Второе число на календаре. Так, что у нас в этом часе? Ваши приветы и поздравления, поэтому, конечно же, я их жду, собираю, обрабатываю, выкладываю в отдельную папочку. Ваши приветы и поздравления. Шлите их нам на WhatsApp на номер 8-771-202-1006-930. Это прозвучит в любом случае. Вспоминайте, у кого сегодня из ваших близких есть день рождения, может быть, какое-то событие, может, какой-то праздник. Может, вам нужно просто что-то сказать, вы давно стеснялись. Ну, вот сами боитесь, напишите, я это озвучу. Хотите попросить прощения? Пожалуйста. Хотите признаться в любви? Да, вот прям вот легко. И с радостью. Все это в программе «Кто сегодня молодец». Помимо этого, конечно же, у нас впереди Тина Тернер, Садрадин, Maroon 5. Еще что-нибудь я такое хорошее тут подменю в плейлисте и свое поставлю. Ну и, конечно же, информация, достойная вашего внимания. Что-то же происходит в мире, понимаете, пока вы заняты делом. Остальные-то непонятно, что делают, а вы заняты делом, я этом даже не сомневаюсь. Вот уже приступили к работе те, у кого день начинается с 9 утра, я имею в виду рабочий. Все. Вот я не знаю, кому больше везет. Вам бы как хотелось, лучше работать с 7 утра или с 9 утра? Я знаю ответ. Все сказали бы, нам бы лучше вообще не работать. Но не получится, не получится. Без труда, как... говорится, не вынуть и рыбку из пруда, поэтому, конечно, трудиться нужно. Но все-таки. А вдруг кто-то вот сейчас скажет, вот как лучше, вам пораньше или попозже? Вот тоже вот это интересно. Я вот пока не могу разобраться, потому что я работаю с 7, и бывает попозже, бывает не работа, и вот я не могу пока понять, как лучше, какой режим мне больше подходит. Ну, мне, в принципе, все подходит. Я такая... неприхотливая в этом отношении. Ну что ж, всем, кто с нами, молодцы. Да, программа для вас в середине часа. Кто сегодня молодец? На этот вопрос нужно себе... Во-первых, этот вопрос нужно себе задавать и на него периодически отвечать. Ну и, конечно же, всем отличного денечка. Несмотря на погоду, предупреждения, сильные ветра, похолодание, главное, чтобы наш пламенный мотор стучал в определенном ритме, в унисон с теми, кто нам дорог, кого, кто любим. Ну и, собственно говоря, голова варила. Мысли были, а плюс к этому еще желание. Тина Тернер для самых лучших слушателей в мире звучит песня «The Best».

Иванушки, ну, International. Ну, конечно же, напомнили про жаркий июль, хотя у нас тополиный пух появляется гораздо раньше, по-моему, в июне. Не помню уже жару, все, я уже забыла, какая была этим летом жара, была ли она вообще. Ну, а снег я не жду, как бы они не пели об этом многократно. 9.20 в стране, еще раз приветствую всех, кто настроен на 106 FM, слушает радиостанцию ОК. Ну что, не могу не поделиться, ну, скажем, опять же, мыслью и новостью. Вот вообще, то есть это обескураживающая новость. Понятно для хайпа, понятно, что вот кто-то любит и такое. Да, мы все разные, но это, конечно, за гранью моего понимания здравого смысла. Следователь убойного отдела назвал самые глупые ошибки убийц. Вы понимаете? Вот зачем? Вопрос самый сложный, на который всегда сложно найти ответ, если все до конца не правда. Вот зачем, вы мне скажите, бывший следователь убойного отдела полиции, по-моему, в каком-то штате американском, он дал интервью какому-то подкасту. Он уже не работает в полиции, прослужил там 22 года, ему 60 лет, он стал телеведущим. И вдруг на вопрос зрителей об ошибках убийц он начал рассказывать, понимаете? Что они довольно часто, конечно, совершают преступления там, и при этом совершают глупости. Это что, это какой-то ликбез? Это что, это какой-то справочник, что ли? Ну, там из причин я даже перечислять вам не буду. Все это вполне... Если вы смотрели детективы, все вот там, все вот, все там есть. По идее, это и мог бы и не рассказывать. Другое дело, зачем? Ну, зачем? Ну, может быть, ну да. Спросили, он ответил. Ну, как-то так. Это из невеселых новостей. Вообще не люблю ни криминал, ни что-то такое. Хочется верить, доброе, вечное, человечное. Вот. Конечно, он похвастался, как он легко это все раскрывал и как у него все замечательно получалось. Но вот, видимо, на собственном опыте какой-то вот сделал выводы и это еще и преподнес вот так слушателям. Все это внимательно записали на всякий случай и сказали ему спасибо. Так, немного времени остается до программы «Кто сегодня молодец». Спасибо всем, кто присылает сообщения нам на WhatsApp на номер 8-771-202-1006. Обязательно все это прозвучит в 9.30, пока не буду задерживать вас. От удовольствия послушать группу Maroon 5 с композицией «Sugar». Ну что, немного сладенького после такого кисленького.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Кто сегодня молодец?
3: Вот так всегда бывает. Ну, во-первых, 9:30 в стране. Точное время начала программы приветов и поздравлений. Как всегда, говорю спасибо всем, кто прислал эти сообщения, кто поделился теплом своих сердец и душ с теми, кто вам близок, дорог. А к чему начала говорить? Вот так всегда бывает. Иногда нужно действительно... Вот все хорошо. То есть такое затишье. Потом говоришь, ну-ка, вспоминайте у кого, что сегодня 2 октября произошло, что доброго... И сразу как посыпалось. Ну и, собственно говоря, вот в моей копилке сегодняшних поздравлений есть кое-что, что я сразу хочу озвучить. Здравствуйте, меня зовут Мадина. Хочу поздравить мою подругу Лауру, или Лауру. Сегодня у нее день рождения. Лаура, желаю тебе не просто счастья, а именно того счастья, которое подходит тебе. Любимых людей рядом, душевного комфорта, здоровья и возможности чаще делать то, что хочется именно тебе. С днем рождения, дорогая! Так, вот взяли и сбили меня сейчас. Так, ничего страшного, сейчас разберемся. Что тут? Что у меня слетело и почему? Так, это Дмитрий. Утро доброе, Радио ОК. Всем огромный привет и удачного дня. Спасибо большое. Такая вот дописочка у нас пришла от Дмитрия. Так, что еще? Привет, Радио ОК. Передайте большой привет моему другу Нурбеку. От Серика. Мы не виделись почти год, но дружба от этого никуда не делась. Нурбек, желаю тебе здоровья, удачи, и чтобы мы, наконец, встретились не по телефону за одним столом, как раньше. Хорошего тебе дня. Потрясающе. Потрясающе! У кого-то будет интересный вечер. Так, здравствуйте. Передайте поздравления моей сестренке Айгерим. У нее сегодня... Первая годовщина свадьбы. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Дорогая Айгерим, желаю вам с мужем беречь друг друга, меньше спорить по пустякам. Человек опытный, видимо, вот понимаете, понимает. Больше смеяться и всегда помнить, что самое главное, вы друг у друга. С вашей первой семейной датой от Данияра. Потрясающее сообщение. Айгерим, надо слушаться брата. Так, что тут еще? Хочу передать привет моей коллеге Жанар. Она сегодня возвращается в пятницу на работу. После долгого отпуска. Жанар, желаю тебе мягко войти в рабочий ритм, чтобы за время твоего отсутствия... Так, да, ничто не изменилось. А ты сама еще долго чувствовала себя отдохнувшей. Вот это правильно. Так, это сообщение... для Жанары от А7. У меня тоже есть коллега, который сегодня заканчивает работу и уходит в отпуск. Причем летит в дальние края набираться впечатлений, отдыха. Очень хочется пожелать ему, и на самом деле, чтобы все получилось. То, что так он долго, скрупулезно готовил, чтобы, да, приехал отдохнувшим, прилетел отдохнувшим и счастливым. Так, еще одно есть. Хотим поздравить брата Олжаса и его жену Камилу с рождением сыночка. Сестренка Алия поздравляет. Пусть сынок растет здоровым, крепким и счастливым, а в вашей семье теперь станет еще больше любви, смеха и радостных хлопот. Поздравляю вас с рождением маленького мужчины. Ну, это прекрасно. Так, еще одно было сообщение сейчас. Найду. А, да. Передайте, пожалуйста, привет моей подруге Динаре. Просто хочется пожелать ей хорошего дня без особого повода. Динара, пусть сегодня обязательно случится что-нибудь приятное. Хорошая встреча, доброе слово, неожиданная радость. Иногда для счастья много не нужно. Хорошей пятницы от Жени. Так. Ну, вот это, пожалуй, да, это все. Все сообщения, которые пришли к нам сегодня на WhatsApp. Спасибо большое, кто пишет. Спасибо. Это такая обратная связь приятная. Понимаешь, что не зря здесь сидишь, ждешь, плохо читаешь. Но от души. Желанием. По традиции, кто не получил привета, ловите его от радиостанции ОК. Лично от меня всем привет. Друзья мои, пятница. Я вот сейчас вышла, ветер чуть-чуть стих. Даже солнышко где-то брежет, там подсвечивает облака и все остальное. Так хорошо, еще зелено. Ну, наверное, в лесу по-другому. Блин, вот если бы не осадки в эти выходные, я бы обязательно выбралась куда-нибудь за город, какую-нибудь лесополосу. Ну, посмотрим. Загадывать не буду, а вдруг получится. Сорвусь с места и полечу куда-нибудь. Не в тихую охоту, а вот просто полюбоваться, подышать и послушать шелест листвы. Так, друзья, и на этом мы не заканчиваем. Мы продолжаем нашу музыкальную часть программы. И у меня есть Deep House версия на композицию группы Duran Duran. Come on Down. Вот именно ее я и представляю вам в продолжении нашего музыкального часа.

0: Так, есть еще вдогонку сообщение от Александра Елисеева. Хотел передать привет своему другу Ергали. Я в пути, Ероха. Александр, вам хорошей дороги. Будьте внимательны, пожалуйста, чтобы все было хорошо. Будьте внимательны. Ну и, конечно же, хорошего вам дня. Так. Ага, а вот Михаил Великий мне прислал сообщение. Не послушал ли я Сережку Звереву ради тебя? А ну-ка попробую сейчас найти эту песню и бахнем под финал часа.
1: Окей, окей, окей.
2: Окей, радиосы. Сильным жеребьем жили в Индии. Радио окей на чистоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

поскольку здесь в конце вообще непереводимая игра слов от Эрвина, я думаю, достаточно вот этого всего текста, из которого главное слово «выходной». Там не говорится «когда», поэтому, но мы-то знаем, что завтра, и это прекрасно. Время моего дежурства подходит к своему завершению. Под конец еще раз скажу, что Михаил Великий прислал сообщение по поводу с вопросом, а не прослушивал ли я песню в исполнении Сергея Зверева «Ради тебя». Я честно призналась, что нет, не прослушала, и он предложил, а давайте-ка под финал этого часа бахнем Сереженьку Зверева. И вот теперь я могу сказать, Михаил, если завтра пойдет снег, в этом виноваты будете вы. Да, ну я часть, потому что я согласилась на эту аферу. Уходить из эфира под Сереженьку Зверева, даже ради тебя, это, конечно, нонсенс. Поэтому завтра может быть все. От ливня и даже вот если бы... Вот как недавно тут новость тоже попала, где-то опять же на побережье, видимо, океана в каком-то штате американском. Там наводнение было, и супруги вышли на крыльцо к забору своему. А там, видят, акула плывет. То есть плавник акулей. Они так посмотрели, она к порожку подплыла, развернулась и уплыла. Я подумала, боже мой, конечно, хорошо жить на берегу океана. Я не Александр Македонский, то есть в Индийский океан там многие свои опускать. Нет, ну тем не менее. То есть это же, конечно, экзотика, потому что это не каждому дано оказаться, очутиться там. Ну здорово, выйти так с утра на побережье там. Но жить, спросите меня, когда ну, в какой-то момент ты можешь выйти в свой дворик и увидеть, что там во время там отлива-прилива к тебе там вот какое-то вот заплыло что-то интересное. В Австралии там крокодилы тоже вот где-то там... Нет, нет, ни за что. Я даже согласна на снег здесь у нас прямо сейчас, потому что, да, я говорю всем до свидания, всем пока, до встречи в эфире, хороших выходных. Хорошего настроения, побольше ярких событий, памятийных, я имею в виду, это те, которые останутся на память, в памяти вашей на долгие-долгие годы. Делать то, что вам нравится, кричать прямо завтра с утра у нас, выходной. Ну и, конечно же, слушать радиостанцию «Окей». С вами была Елена Левитан. Берегите себя, всем пока. А теперь «Ради тебя» Сергей Зверев. Всем пока. Нет, песня и правда хорошая.

цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Окей, окей, окей.
0: Радио ОК на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: was on it.
1: На волне твоего города. Радио.
2: Волна в той жизни, Фэл.
1: Радио. Окей.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

0: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио Окей? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОК. Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам. Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК. На волне твоего города.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио «Окей» на чистоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по

51 27 41 и 8 771 202 10 06. Радио «Окей». Место не для грусти.

0: Учим казахский язык легко.
1: Дэнді дақылдар. Зерновые культуры. Сұлы. Овес. Арпа. Ячмень. Арпа жармасы. Перловка. Іріктелген сұлы. Отборный овес. Іріктелген. Отборный. Сұлы. Овес. Іріктелген сұлы. Арпа өте пайдалы. Ячмень очень полезный. Арпа ячмень. Өте пайдалы. Очень полезный. Арпа өте пайдалы.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: города. Радио.
1: Волна жизни ФМ.
0: Радио.
2: Оралда сағат 15.
3: В Уральске 15 часов.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06. Радио ОК. Места не для гражданства.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ на частоте

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
4: По вопросам размещения рекламы на «Радио ОК» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: Учим казахский язык легко.
3: Дәнді дақылдар, зерновые культуры. Дән – зерно. Тары – проса, жүгері, кукуруза, дән, молшылық, белгісі, зерно, символ достатка, дән, зерно, молшылық, достаток, белгісі, символ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на часах.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.
4: Радио ОК. Места нет.

0: между прочим.
1: Человек не может чихнуть, не закрыв глаза.
0: Между прочим.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК. На волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
4: ОК.
0: Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Научим.
1: Если аквариум с золотыми рыбками держать в темноте, рыбки побелеют.
0: Между прочим.

0: города. Радио.
1: Волна той жизни, ФМ.
0: Радио. Окей.
2: Оралда сағат 19.
3: В Уральске 19 часов.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что ты.

0: Завтра обо мне не вспомнишь.
1: Окей,
2: радиосы. Сенем жеребьем, жиле винде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Поставь дела на паузу.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.
4: Окей.
0: Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на частоте.

0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.
1: Радио ОК. Места нет.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.
2: «Окей, окей, окей».
3: Радио «Окей» на частоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 55.

0: каждый день карусели, в юге метели, праздник веселья, дни и недели, верю, не верю, ты снова за дверью,
1: Начнем с истерик.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8-776-856-55-15.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что